0: One More Time. Поют нам ребят, скажи ты еще раз. Ну окей, cause I can't wait. Да, это Боб Синклар и Кайза прямо сейчас. Ну, в этом треке просто не так много слов, я уже все выучил. И, надо сказать, так отрываться под эту тему еще круче. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Воскресный отдых украсим топовой вещицей от новой группы «Но», которая уже прогремела на весь мир. Temper City, их дебютный сингл «Self-Aware» совсем скоро. Но прежде лови елку с историей «Проще», а также акцент сэра Миши Миллера суперхитом «Don't Leave Kylie» здесь, на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

немного качественного альтернативного рока никогда не повредит, никогда не помешает. Это Temper City трек Self-Aware. Прямо сейчас вещица, отметившаяся в главных мировых чартах, между прочим. Круто! Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Поп-рэп, дэнс-поп, соул-поп. Вот какие стили ждут нас далее. Теперь подробнее в той же последовательности. Masked Wolf, Astronaut and the Ocean, Loud Luxury и Эмили Робертс, Love You for Life, а также Teddy Swims, Mr. Know It All впереди. Ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 муз-потоков совершенно в разных стилях, совершенно друг на друга не похожих. Залетай и заценивай.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем ими наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Russian Raul Alejandro Vizquiz с треком Pongo. Не пропусти Алоха Джесс Глин с вещицей Summer's Back. Еще здесь отметится Доминик Файк с суперхитом Baby Doll. I can't move on, baby doll, with no calls. Также эти 30 минут только музыки украсят Тудлу, Оливия Дин и многие-многие другие. Продвигаемся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее ум на Европе плюс. Лови хиты этого лета.
3: Ну ок, я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.

0: Дальше будет больше хитов и больше музыки. Медуза и Генрик Мамайл с треком Don't Wanna Go Home. Как по мне, это вообще претендент на звание одного из главных треков этого лета. Слушаем обязательно прежде Лови Артемаса и самый успешный хит в его карьере I Like The Way You Kiss Me. А вот раньше всех невербостей Алекса Уорна с вещицей Fever Dream здесь на Европе Плюс. От Алекса, кстати, 28 августа ждем новый альбом Wild Child с 13 новыми треками.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вика Мамайл прямо сейчас. Вот, собственно говоря, в этом и отличие. По выходным don't wanna go home, не хочется идти домой. А по будням don't wanna go out, не хочется выходить из дома. Но есть решение, как правильно настроиться на любой рабочий день. Да, именно. А именно начать его вместе с летним У здесь, на Европе Плюс. С 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю страну дарить подарки, в том числе и денежные, и, конечно же, ставит классные треки. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. АВ с новинкой Meet Me in the Dark, а также Кунг, Свитафилос, Лондон, Galaxy впереди на радиостанции номер 1 в России.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: прежде с нами Хьюж Эллис, хит «Moving to the Sun». А еще не пропусти Зейна с треком «Die for me». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится Риана, Глен Моррисон и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Неважно, был ли ты фанатом Tokyo Hotel или нет, их ты все равно знаешь, их треки все равно где-то слышал. Это уже, вот знаешь, такой уровень культурного явления, культурного наследия, как ни крути. Да, California Nights только что. Больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее все треки будут максимально разнообразными. Каждый сможет выбрать что-то близкое для себя. Анотор и 54 Ultra и Dance House история Talk to You на подходе. Прежде лови поп-рок тему «Ртуть от Вани Дмитриенко». Ну а вот еще раньше будем слушать синти-поп-суперхит от Chapel Run «Good Luck, Babe» здесь на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Another E54 Ultra Talk to You. Ребята выпустили этот диско-хаус-трек на своем собственном лейбле No Art. И далее магия цифр. Прямо сейчас они занимают 17-ю строчку в британском чарте синглов и 17-ю позицию в мировом Шазаме. Вот это я понимаю, круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Pink Hate Me, а также BTS Swim впереди. Ну и напомню, что у нас появилось новое приложение Radio Hub. Им можно и нужно скачать. Запускаешь плеер в один клик и слушаешь нас в прямом эфире. Еще можешь лайв-трансляцию из студии смотреть. В общем, это прям must-have для меломана. Действуй!

На следующие полчаса откладываем все дела и погружаемся в лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе Плюс, которая будет звучать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди диджей Коджа с новинкой «Мичико». На подходе «Сомбор» с вещицей 12 to 12. Еще компанию нам составит Джонни Пидук с хитом «Лето». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметится и Мани, Софи энд зе Джайантс, и многие-многие другие. А в новом часе встречай Дениса Романова.

0: Диджей Годжа и новинка на Европе Плюс Мичико. Вся летняя классная музыка, ребята. Все летние новинки, они здесь на Европе Плюс. Естественно, этим утром уикенда они здесь. Естественно, само собой. Есть, конечно, и легендарные темы. Без них никуда. Без легендарных артистов, в том числе, будут Бейонсе и Джей-Зи. Сладкая парочка. Crazy in Love, так называется их работа. Величайшая от семейный труд, получается. Вот он. Будет Тедди Свимс и его сол, поп и рок-тема под названием Mr. Know It All. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: ВИЧ.
4: Спит?
5: Меня это точно не коснется.
2: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
6: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Это Тим Импала, поп-суперстар. Вместе с ним Дженни и Кей, поп-звезда. Их работа «Дракула» совместная. Почти лидер нашего чарта, Еврохит ТОП-40, нашего фирменного чарта. Второе место на этой неделе. А значит, есть все шансы оказаться на вершине. Уже на следующей неделе. Конечно, ты знаешь, что нужно сделать, чтобы твой любимый артист был выше и выше и выше в нашем чарте. Нужно проголосовать за него на europaplus.ru. Так что мы тебя ждем на сайте. Welcome. И, конечно, ждем команду Coldplay. Их работу Adventure of a Lifetime. Великая тема, величайшая. Будет также брак с XTN, с историей Pay to Exist. Все это впереди, все скоро, дождись.

Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот что будет. Будут танцы, будет Кэлвин Харрис и его актуальная история с Satisfy. Будет Джей Ти, он же Джастин Тимберлейк, его кантри-поп-работа Say Something. Будет рок-история от команды Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Классика. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.

0: Это Келвин Харрис, абсолютно талантливый человек, который пришел в электронную музыку из мира музыки. Простой, ну, скажем так, обычно классическая. У него была группа целая, ну, я думаю, что многие об этом и так знают. Ну, где-то такое около поп-роковое звучание было, а потом решил, да ну его, буду теперь электронную музыку писать. И все получается, и все стили удаются. Ну, наверное, да, один из лучших диджеев, да без наверное, один из лучших электронных музыкантов, и не только прямо сейчас, вот уже последние сколько там лет. Впереди у нас больше хитов, больше музыки, фанки и поп-истории от команды DNC и Kissing Strangers. Послушаем ее. Будет дуэт клан Карус с треком Home. Все это буду ставить утром. Утром уикенда, традиционно. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: 102.2 FM.
6: Рекламная служба в Красноярске.

Понга, так называется их работа. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Хороший результат. Если хочется, чтобы твои любимцы стали где-то повыше, ну, в смысле, оказались где-то повыше, если тебе по душе вот такие классные летние хиты здесь на Европе Плюс, проголосуй за него на europaplus.ru. Ты адрес знаешь, так что заходи. И, конечно, слушай всегда актуального для выходных дней мистера выходного The Weeknd, его историю Take My Breath. Будет Айс Гергерт и Зиверт с треком Бан, будет Алекс Уоррен и Фива Dream. Все это разнообразие, вкусное, все впереди на Европе Плюс. Дождись.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: Это Bob Sinclair и Kaiza. I can wait на Европе Плюс. Классная танцевальная тема. Пробежимся по планам, что нас ждет впереди здесь на Европе Плюс. Послушаем Риану, ее историю Don't Stop the Music. Будет Чимин, кей-поп суперстар, его работа Who обязательно будет. И, конечно, будет понедельник, ребята. Но как-то звучит, да, так себе. Но нет, понедельник будет классный, тем более утро понедельника будет классным. Потому что, несмотря на то, что у нас все шоу в отпуске на лето традиционно, у нас есть для вас летнее У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Услышим, например, Альфа и Манчао. Будет команда Майя Мишель, будет Алиф Арбен, его Body Talk. Один из главных танцевальных хитов этого сезона. Все это впереди. Все будет в новом часе. Скоро.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Для семей с детьми расширенные условия ипотечных каникул. Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. И сегодня день работников морского и речного флота. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин подписал за

инженерно-строительное училище. В 2012-м вуз был объединен с Академией МТО, а теперь вновь станет отдельной самостоятельной структурой в системе военного образования. Первым четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу стала сборная Марокко. В матче 1/8 финала она со счетом 3-0 победила команду Канады. Еще одним четвертьфиналистом стала сборная Франции, которая обыграла Парагвай 1-0. Сегодня в рамках 1/16 финала в 23 часа по Москве начнут играть сборные Бразилии и Норвегии. В ночь на понедельник в 3 часа по московскому времени на поле выйдут команды Мексики и Англии, а уже завтра в 10 вечера встретятся сборные Португалии и Испании. Молодежь массово отказывается от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Как пишет Daily Mail, почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивает дорогое обслуживание автомобиля. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развитого общественного транспорта, велосипедов и такси, а почти 80% опрошенных заявили, что лучше потратить деньги на отпуск. В России сегодня день работников морского и речного флота. Наверное, нет на свете человека, который не вглядывался бы с восторгом в синие бездонные морские просторы, мечтая отправиться на белоснежном лайнере в захватывающее путешествие. Не случайно профессия моряка окружена таким романтическим ореолом, и многие мальчишки мечтали стать капитаном дальнего плавания. Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, связавших свою судьбу с реками и морями. Ну а профессиональный праздник работников морского и речного флота отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: А и классная тема танцевальная, новая, опять же, на Европе Плюс, Meet Me in the Dark, классная история, очень нравится, наверняка всем вам. Так что проголосуйте за нее, в будущем услышим наверняка ее в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Всем привет, доброе утро, добрый, у кого-то уже даже день, а что, страна у нас большая. И всем хорошего дня, конечно же, вместе с Европой Плюс, классного уикенда, продолжения уикенда. Скоро вместе с нами, ну и вместе со мной, меня зовут Денис Романов, привет. А будем слушать гороскоп, обязательно поделюсь. Будем слушать еще одну танцевальную тему, там была актуальная. Это легендарная будет. Лана Дель Рей и Summertime Sadness. Будет команда BTS, их история Swim. Все это впереди.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рекламная служба в Краснодаре.

гороскоп. На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье, Овны. Не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, так что откройте уже ей дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Смешно. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потратьте их с той же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, немало ли вы себе позволяете. Козероги, должность везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое. Вкушайте только настоящее.

Доминик, фейковая история Baby Doll в крутом уикенде на Европе+. Поп-рок-хиты уважаем, любим, конечно, и поэтому собираем для тебя, для всех вас, наши музыкальные потоки на сайте europaplus.ru или в приложении Radio Hub. Можно послушать бесплатно, без ограничений. Там и рок-поток есть, так что всем, кто любит, надо, обязательно надо заходить. Еще надо послушать новинку от Хужеля, трек под названием Moving to the Sun. А также будет Эбон и Халлоу. Все это впереди, все скоро.

0: Ави плюс Let Me Be, Let Me Be. В общем, классная тема, классная. Больше хитов, больше музыки впереди на Европе плюс. Тоже история интересная, легендарная, потому что внутри Will I Am, точнее, не внутри, он везде. Во всем музыкальном мире. Да. Придумал вообще почти все в этом мире музыкальном, и в том числе историю This Is Love, величайший. Послушаем его тему с Эвой Саймонс. Будет Кайра и Сауэр. Все это до конца часа, все совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе плюс. Чика, давай,

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Simons, This is Love в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет танцевальная тема от Медузы, Крэг Дэвид и Стинг, Another, еще один из главных танцевальных дуэтов прямо сейчас, Леони и Калум Скотт, будет Дэвид Эмс, их красивая соул и R&B тема, Rain Dance. Все это впереди, все будет в новом часе, совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: Доброе утро, с вами Кирилл Камбаров и пара минут о событиях со всего мира. Молодежь нашла неожиданное место для поиска романтических отношений. Одинокие изумеры и миллениалы вместо походов в бары создания аккаунтов в дейтинг-приложениях выходят на пробежки, чтобы познакомиться с предполагаемым будущим партнером. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб, который предлагает спортсменам, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Компания Potter из Шотландии представила необычную разработку для любителей комнатных растений. Это самополивающийся горшок Helix, который способен увеличиваться в размерах по мере роста растения. Проект уже запущен на Kickstarter и привлек большое внимание пользователей. Необходимую сумму на запуск удалось собрать всего за 24 минуты. Подводный дом для океанологов появился в Национальном морском заповеднике Флорида Кис в США. Жилой модуль установили на глубине 17 метров. Это первая за 40 лет построенная и протестированная подводная среда обитания для людей. Дом рассчитан на 4 человек. Длина модуля 11 метров, а ширина чуть менее 3. Внутри есть дайвинг-центр, душевые, туалеты, кухня, двухъярусные кровати и общая зона отдыха. Тысячи болельщиков выстраиваются в огромные очереди под палящим солнцем Майами. Все они хотят увидеть главный футбольный трофей – оригинальный кубок мира FIFA. Его выставили на всеобщее обозрение в Башне Свободы. Показ трофея в Майами

0: Разработчики рассчитывают вывести его на рынок к 30-му году. Терапия предназначена прежде всего для пациентов с врожденным отсутствием зубов, однако в перспективе может помочь и людям, потерявшим зубы из-за травм или кариеса. На этом пока все. Далее Денис Романов и еще больше хитов, больше музыки.
1: Спонсор программы ООО «СЗ Краснодарский девелопер 1».
2: Пора сделать в жизни апгрейд. Пришло время квартала «Грейд». Квартира с кухней, гостиной и мастер-спальней. Парк «Краснодар», собственный фонтанный комплекс, социальные объекты для всей семьи, трамвайная ветка на территории. Жилой квартал бизнес-класса «Грейд». Звоните звездочка 0031. О, специализированный застройщик «Краснодарский девелопер 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12.

0: Room Tonight. Абсолютно хитовая танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. Конечно же, ты знаешь, где брать самые крутые танцевальные хиты на регулярной основе, скажем так. Конечно же, в нашем топ-клаб-чарте. И пусть вчерашний выпуск уже все, то есть мы уже его не услышим вот здесь и сейчас. Его можно будет послушать обязательно на неделе, ну, понедельник, вторник, в качестве записи, в качестве подкаста на europaplus.ru. Можно будет включить где-нибудь по дороге, на работу или с работой. Ну и, конечно, весь архив можно тоже послушать, любой из выпусков. Классный саундтрек, 100%. Из саундтрека текущего, из того, что нас ждет впереди, будет «Елка», будет ее история проще. Будет еще одна танцевальная история от Wise, трек под названием «Wait». И, конечно, «Гороскоп» тоже будет. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. «Шанс» – обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в президенты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
12: FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 5 июля, воскресенье. Овны, не день, а настоящий квест из приключений и задач. Тельцы, если вам не звонят, хоть и обещали, то позвоните сами, чего ждать. Близнецы, у вас на пороге топчется удача, откройте ей уже дверь. Раки, день ознаменуется приступом бурной деятельности. Львы, лучшего дня для закладывания светлого будущего и не придумаешь. Девы, сегодня вы как радар ловите чужие настроения, так что держитесь подальше от недовольных людей. Весы, разговор по душам поможет разрушить любое недопонимание. Скорпионы, есть вероятность появления неожиданных денег. Потрать их с этой же неожиданностью. Стрельцы, задумайтесь, не мало ли вы для себя позволяете. Точнее, вы себе, да? Не мало ли вы себе позволяете. Козероги, должность, везунчик дня сегодня свободна специально для вас. Так что дерзайте. Водолеи, отпустите ситуацию и позвольте своим эмоциям решать за вас. И рыбы, не пережевывайте прошлое. Вкушайте только настоящее.

0: интересная история Мичико прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки, имена будут более нам знакомые. Будет Эд Ширан, поп-рок, ну, немножко рок, а немножко и бывает и дэнс суперстара, потому что он талантливый парень, талантливый во всем. Его история Afterglow совсем скоро будет, также Teddy Swims, соул, R&B, хип-хоп, немножко тоже бывает, и даже поп, конечно же, суперзвезда. Mr. Know It All, так называется его работа, все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.

Оброк суперзвезды, Токио Отел, Калифорния Найтс почти в конце часа на Европе Плюс. Но мы еще послушаем пару хитов. Обязательно будет классика R&B, классика поп-звучания, это Нелли, Just a Dream. Будет Зиверт и Эгоистка. И вечером, завтра вечером, в будний день, по будням у нас летом, классное шоу с самой вкусной, самой стильной музыкой на планете Земля. Конечно же, это летний вайб.

0: реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Плейлисты «Европа Плюс».
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Гороскоп.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром «Европа Плюс».
5: Привет, мы бригада «О». Вступай в группу «Европа Плюс».
3: Подпишем.
6: Это Антон Камолов.
7: Артур.
8: И Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио

0: Поп-суперзвезда, R&B суперстар Just a Dream. Так называется его работа. Прямо сейчас на Европе Плюс, в конце этого часа. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Томас Джек и Джасмин Томпсон. Будет Маршмеллоу и Португал Демен. Дэвид Гетта, Биби Рекса, Алан Уокер. Все суперстары, все впереди здесь на Европе Плюс. Совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Центробанк может снизить ключевую ставку до 14%. Названы регионы с наибольшим числом укусов клещей, а Марокко и Франция вышли в четвертьфинал Мундиаля. Об этом прямо сейчас. Итак, Банк России может сохранить ключевую ставку на нынешнем уровне или снизить ее до 14%. Такой прогноз на итоге заседания 24 июля Совета директоров ЦБ дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, рост цен на топливо может отразиться на стоимости других товаров, а также на ходе уборочной кампании. Однако Центробанку не стоит слишком жестко реагировать на эти колебания. В июне, напомню, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25%. Глава Минтруда указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Также это может касаться и установления 6-дневной рабочей недели. Как пояснил Антон Котяков, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости, а компании через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником могут выстроить удобный для них график работы. В Роспотребнадзоре назвали регионы с наибольшим числом укусов клещей. Максимальное количество обращений от жителей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Томской, Кировской, Иркутской областях. Кроме того, подобные случаи зарегистрированы в Тюменской, Вологодской, Новосибирской областях, Пермском и Красноярском краях. Как сообщили в ведомстве, в медучреждение с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились почти 337 тысяч человек. Почти половина учеников начинают скучать по школе еще до окончания летних каникул. Из них 4% ожидают возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Треть опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями-одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере. Каждому пятому во время каникул не хватает любимых учителей, при этом отсутствие самих.

В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88.03. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: Больше хитов и больше музыки. О любви не только. Впереди у нас будет Naked и классная тема Sweet Emotion. Ну, опять о любви, я же говорю, все про нее. Будет и Алекс Уоррен, его, как всегда, личная соул-история. Отсюда и название, да, в стиле соул. История под названием Fever Dream. Послушаем ее совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Буквально пара минут.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс» – кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.

0: ВИЧ
1: спит?
2: Меня это точно не коснется.
0: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
3: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-761-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
6: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции Эмбрио. 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026, 12+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Это Федук и Джонни. Их работа «Лето» на Европе Плюс. Прямо сейчас в уикенд. Классная летняя тема. То, что надо для выходных дней. И то, что нужно им, чтобы ты поддержал их или поддержала их на нашем сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Тогда он окажется на какой-то из строчек. Это для начала. А потом уже как пойдет. Но я думаю, что судьба его будет прекрасна. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет классная танцевальная тема от Федера Лордли. Будет клан «Карусел» с работы «Райд». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: впереди на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки в ближайшие полчаса. Будут Тейм Импала и Дженни, поп-суперстары и даже кей-поп-суперстар. Их работа Дракула. А это они. Еще легенда R&B Джейсон с треком «Ride It». Во-первых, это красиво. Во-вторых, есть еще кое-что. Есть Offenbach и танцевальная тема «Miles Away». И многое-многое другое, конечно же. Все это впереди на Европе Плюс. В ближайшие полчаса лови.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Dance.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. 11 утра в Москве.

0: их работу «Дракула» прямо сейчас на Европе Плюс. Главные претенденты на первую строчку в нашем чарте Еврохит ТОП-40 в следующую пятницу. Уже пока только до второго места добрались, и это тоже очень крутой результат, естественно. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Будут артисты, которые бывали на вершине, и не только Еврохита, вообще в целом, всех мировых чартов и стримингов и так далее. Это Ариана Гранде и The Weeknd, их работа «Love Me Harder». Будет также Ваня Дмитриенко и его поп-рок хит «Ртуть». Это и многое другое, конечно, впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
9: Но это ведь долго и сложно.
8: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
9: Звучит надежно.
8: Конечно. Звони 201-22-50.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внутрикостная дентальная имплантация.
12: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
13: Ваше здоровье ближе, чем кажется.
14: Только протяните руку.
13: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
14: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
13: В приложении лаборатории «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
14: Подробности на «Сейлаб.ру».
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: 18+.
2: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: не только дэнс-хиты. Естественно, в этот уикенд мы подготовили самую крутую музыку, разнообразную. Например, будет один из главных кантри-поп-хитов прошлого года, да и текущего, он актуален до сих пор. Это Шабузи, Барс Антипси, будет Сирил и Стамблинин. А еще BTS, это уже кей-поп настоящий, собственной персоной. И их команда, их трек под названием Swim. Совсем скоро это все послушаем здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка».
7: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
8: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Премьера на «Домашнем».
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы «Домашнего».
13: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
14: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
15: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
16: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
17: Сельклиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. Сельклиник.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Краснодаре.
2: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа+. Лучшие мировые.

0: где еще больше летних хитов можно взять? Конечно же, в нашем летнем вайбе. Обязательно завтра, начиная с завтрашнего дня уже, с 8 вечера по Москве, его слушай. И для себя какие-нибудь абсолютно классные летние хиты наверняка в плейлист добавишь.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
4: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
3: Ты станешь очень богатым человеком.
4: «Кодекс Данте». В кино с 9 июля. 18+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Нарлс Баркли, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. И все это с Максом Филиным будет.
1: Больше Crazy хитов дальше в Европе Плюс.
0: Вот человек отдохнул, Филин сразу, выспавшись.
1: 12 часов хватает мне, молодой еще. Вот что значит молодость. Дальше с нами больше хитов, больше музыки. Это правда, Боб Синклар и Кайзер. Будет также Рэй, Where's My Husband. Встретим Ужеля, а еще Леони, Каллум Скотт. Классная история, Stay впереди.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.

0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
3: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
4: Все «Эльдоктор» удаляют камни без разрезов.
5: Ювелирная точность.
4: И вы снова в строю. Избавьтесь от камней. Все «Эльдоктор». Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Краснодаре?
2: У вас!
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest.
5: С 1 по 31 июля.
6: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Генеральный партнер проекта «Фабрика здоровые продукты».

0: группы «Моя Мишель» на Малиновой Луне. Да, где угодно можно оказаться, даже на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель». Ветер иногда настолько меняет направление, где мы только не оказывались в компании «Моя Мишель». Дальше здесь еще больше классной музыки, еще больше крутых музыкантов. Через пару минут встретим Бруно Марса, «I Just Might». Будет также «Ben Delay», «I Never Felt So Right», а еще Фредди Френч Монтана и «Max B», «Ever Since You Left Me». Всем классного уикенда вместе с «Европой Плюс».
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3 500 рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Город подождет.

0: ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
5: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: French Montana и Max B только что на радиостанции номер один в России. Крутые ребята, у творческих людей всегда все в дело, все в дело. Ребята настолько зациклились на своих бывших, что решили посвятить этому песню. Все переживания творческие люди конвертируют в музыку, да, что-то можно всегда написать, так сказать, выплеснуть свои эмоции, написать картину, написать песню. Что еще можно написать, напишите. Короче, берем пример с этих ребят и, конечно, дальше вдохновляемся вместе с Ларин, ее Warning Signs уже через пару минут. А еще классные девчонки с нами будут. Sugar Babes, Call in the Head, скоро.
1: Реклама.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пиццеру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
3: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый платчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline.

0: приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tuto.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Мани Пайк невероятно успешный парень и невероятно удачлив. Возможно, ему точно стоит купить лотерейный билет, потому что он выпускает песню на 1.5 минуты, она становится популярной. Он снимается в сериале и становится популярным. Что дальше, Доминик Пайк? Что еще в творческом поле, в творческом мире, что не задействовано этим парнем? Посмотрим, увидим и, надеюсь, вновь услышим здесь на радиостанции номер 1 в России. Пока же впереди с нами The Hurts в компании Purple Disco Machine, Wonderful Life уже через пару минут. Также впереди DNC и Mismo. Hello, the sun is up, where are you? Классная тема этого лета, стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Права этим летом с автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Вова «Родинка».
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
7: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Ваше здоровье
12: ближе, чем кажется.
11: Только протяните руку.
12: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности.
11: В вашем районе
12: и в мобильном телефоне.
11: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
12: В приложении лаборатория «CL Prime». И ваша двойная выгода. Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
11: Подробности на «сейлаб.ру».
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: 18+.
14: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
15: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычный. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
16: Премьера на домашнем.
17: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
16: О таком враче мечтают многие.
18: Этот красавчик свободен?
16: Но получит его только зрительницы домашнего.
18: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
16: Женский доктор.
19: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
16: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
16: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: Рекламная служба в Краснодаре.
21: Европа.

0: если быть какой-то пташкой, только птицей Феникс. Да, после рабочих будней мы с вами хорошенько расправили крылья. Теперь знать бы, куда лететь. Обо всем сейчас расскажет Марат Бекметов. Он уже здесь. Встречайте Афишу на Европе Плюс.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. С начала кино в прокат вышел испанский психологический триллер «Иллюзия убийства». Это ремейк южнокорейского фильма «Ночи воспоминаний». В центре сюжета психически неустойчивый Марио. Герой принимает сильнодействующие препараты для поддержания ментального здоровья. После переезда с семьей в новый дом он становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Спустя 19 дней Давид возвращается домой, однако Марио перестает узнавать в нем близкого человека. В театре Гоголя сегодня мистическая комедия «Игроки. Иллюзия» по мотивам пьесы Николая Гоголя. В центре сюжета – картежник высшего класса, честолюбивый авантюрист, считающий себя непобедимым. Волею судьбы он оказывается вовлеченным в азартную игру с колоссальными ставками, цена участия в которой невероятно высока. Как говорит режиссер Антон Яковлев, однажды твоя жизнь может превратиться в сплошную иллюзию, и ты начнешь путать реальность с вымыслом. Начало спектакля в 7 вечера. В саду имени Баумана сегодня благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он приурочен ко дню семьи, любви и верности. На фестивале работают благотворительная ярмарка, звездный маркет, выставка пристройства животных из приютов, мини-лекторий, арт-пространство и экологическая зона. Проходят мастер-классы. На сцене проходят зарядки, интерактивные программы, выступления артистов. Будет и вечерний концерт живой музыки. Все площадки открыты до 9 вечера. Вход свободный. На берегу Большого Строгинского затона сегодня второй день «Заряд-феста». Главной особенностью площадки стала сцена на барже, поэтому концерты можно смотреть с пляжа или с воды на сабордах. Одновременно на территории работают спортивные и семейные зоны, а также площадки для отдыха. В программе пляжный волейбол, парный футбол, настольный теннис, бадминтон, фрисби, мастер-классы по катанию на искусственной волне, соревнования по аквабайку, а также сап-карнавал. Вход свободный. Ну а на ВДНХ сегодня заключительный день фестиваля «Дружба народов». Он посвящен культуре регионов России и стран СНГ. Гостей ждут концерты, гастрономические площадки, мастер-классы и семейные программы. На разных площадках можно попробовать национальные блюда, познакомиться с традиционными ремеслами, увидеть выступления творческих коллективов, а еще кинопоказы, выставки и тематические мероприятия. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Это наше лето в этом сезоне 2026. Как еще будет звучать дальше? Классно, хитово, музыкально. Встретим Annabelle England, Get Busy. Впереди также очень классная тема Time Won't Wait от Filat Fancaras. Еще будет гимн всех вечеринок и всех тусовок Don't Wanna Go Home от проекта Медуза. И через пару минут тоже забавная тема, забавная песенка Алекса Уоррена Fever Dream. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Права получают один раз, и выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
4: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
5: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
6: Ювелирная точность.
5: Вы снова в строю.
6: Избавьтесь от камней.
5: Все «Эль-Доктор».
6: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
9: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
13: В Сиэль Клиник прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. Сиэльклиник.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: танцполе. Вчера снова сделал это, и мы узнали, кто они, 25 лучших танцевальных треков этой недели. Все можно найти, конечно, на нашем сайте europaplus.ru в формате подкаста и на всех цифровых площадках. Welcome! Пока же впереди Cyril и Dean Lewis, Fall at Your Feet, а еще до финала часа Capital Cities и Second Sound.
1: Реклама.
2: Все инструменты RU для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты RU для тех, кто создает. ООО «Все инструменты RU». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка». ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком/18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Мейсон на радиостанции номер один в России. Время пойти дальше. Время продолжить отдыхать. Компания лучших хитов этой планеты в новом часе на старте. Поймаем Tokyo Hotel, а еще больше хитов и больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице 2 часа дня.

объединиться вместе на этот летний сезон. Вы, Европа Плюс, классная музыка, лучшие горячие летние хиты. Все это вместе, это наше комбо по названию «Лучшее лето». Впереди BTS, Swim. Встретим также Benassi Brothers, Every Single Day. Еще скоро с нами Anima

0: плюс.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правил, количество призов, месте срока порядка получения на сайте можнако.физпрома.ру.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
5: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: здесь вместе в компании лучших хитов этой планеты. Впереди продолжим тоже с классными ребятами. Это проект Kungs Galaxy уже через пару минут. Ловите и The Second Voice, Let Me Be, очень классную, приятную латино-поп-тему от Russian Raul Alejandro и Wizkid. Это Bongo, стоит дождаться.
1: Реклама.
2: Амода теперь в Леонавто. В честь открытия особые условия на покупку автомобилей Амода. Амода C5 от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 861 205 2819. Ждем вас в Леонавто. Город Краснодар. Улица Рашпилевская, 321/2.
3: Стоимость указана за комплектацию актив 2026 года выпуска при использовании программ кредита и трейдин. Услуги кредитования предоставляет Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
8: ВИЧ.
9: Спит?
10: Меня это точно не коснется.
11: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
12: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Силь Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ вен. Все за 2000 рублей.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди. Влюбись. Купи. 6+.
16: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
17: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
16: Не упустите свой шанс стать родителями.
17: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля, 18+.
11: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачиваете ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
14: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
15: Без комиссии.
16: Что-что?
15: Эквайринг без комиссии.
16: Что?
15: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
16: Что?
15: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Майкопская, минеральная, природная, натуральная.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон плюс 7 861 205 5050. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
10: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
13: Этот красавчик свободен?
11: Но получит его только зритель. Домашнего.
14: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
11: Женский доктор.
15: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
11: С настоящим мужским характером.
16: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Реклама.
1: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: Все «Эль-Доктор» удаляют камни без разрезов.
10: Ювелирная точность.
9: Вы снова в строю.
10: Избавьтесь от камней.
9: Все «Эль-Доктор».
10: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
13: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Сёмыч! Сёмыч!
15: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
16: Ваше здоровье
17: ближе, чем кажется.
16: Только протяните руку.
17: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности.
16: В вашем районе
17: и в мобильном телефоне.
16: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
17: В приложении лаборатории «CL Prime».
16: И ваша двойная выгода.
17: Минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
16: Подробности на «сейлаб.ру».
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: 18+.
18: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Загружаемся хитами и в следующие полчаса поймаем здесь лучшую музыку этой планеты. Talk to

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Европаплюс.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вы с ними точно согласны. Вот они. Будем talk to you, будем, конечно, встречаться с друзьями, будем общаться, будем классно проводить летние вечера вместе. Особенно здесь, на Европе Плюс, летние будние вечера вместе в шоу «Летний вайб». Там можно поймать еще больше горячих летних хитов, проверенных хитов и классных новинок. «Летний вайб» будет уже завтра, в понедельник, 6 июля в 20:00 по московскому времени. Ну и сейчас время тоже здорово проведем. Через пару минут здесь Алекс Уоррен, Fever Dream, будет также Ava Max, My Oh My и Boxing Clark, Kaiser, I Can't Wait.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24. Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
3: Город подождет.

0: солнце и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-91-74-86. Город Москва.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Сегодня на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: Реклама.
1: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль. Открывайте любую категорию. Записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Планируешь семью и детей? Проверьте свой ВИЧ-статус в поликлинике по месту жительства вместе. Забота о здоровье будущей семьи – ваша ответственность.
4: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
7: «Байк-центр».
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу 0+.
9: Лето. Время ярких сарафанов. Время ножек без изъянов. Прочь отеки, боль и жжение. Мы нашли для вас решение. Легкость ног и гладкость кожи. Сиэль Клиник вам поможет. За 2000 рублей запишитесь к нам скорее. УЗИ Вен. Прием врача. Все решим за полчаса. Открываем сезон ваших красивых ног. В Сиэль Клиник. Прием флеболога и УЗИ Вен. Все за 2000 рублей.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
12: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.

0: номер один в России. Я одобрительно киваю. Вы точно выбрали самые красивые из всех beautiful places на этой планете. Вы вместе с Европой Плюс. Работаете ли сейчас? Отдыхаете ли, как положено, в воскресенье? Может быть, добираетесь с дачи домой? В любом случае, вам большой респект за выбор Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Фредди Хейвен и Кэтлин Арагон, Айран, а еще он, Майкл Джексон.
1: Лена.

0: Реклама.
1: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Андулин. Кровля на все руки.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Плюс еще больше хитов и больше музыки. С нами группа «Моя Мишель», а еще Эбен и Феликс Янсов, Элис Бэкстер, «Ready for your love».
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение «Европы Плюс».
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и что?

0: руках, чем малиновая луна в небе. Так что дальше остаемся здесь, земляне, да? Слушаем классную музыку на Европе Плюс и здорово проводим этот летний вечер в компании лучших хитов этой планеты. Впереди Temper City, Self-Aware, чуть раньше Tones and Die, Dance Monkey, а еще Disturbed Serial The Sound of Silence через пару минут.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
4: Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
6: В Байк-центр все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
7: Байк-центр.
6: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
7: Байк-центр.
6: Самокаты от 3 500 рублей.
7: Байк-центр.
6: Ищи магазин в своем городе.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
9: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Премьера на домашнем.
11: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
10: О таком враче мечтают многие.
12: Этот красавчик свободен?
10: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
10: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
10: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
10: Доктор, я боюсь. Завтра в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+. Больше хитов.
15: Больше музыки.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Приключений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: Все Эль-Доктор удаляют камни без разрезов.
10: Ювелирная точность.
9: И вы снова в строю.
10: Избавьтесь от камней.
9: Все Эль-Доктор.
10: Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.

0: Доминик Файк зовут этого музыканта. Его хит «Baby Doll» невероятно взлетел. Мгновенно после выхода тут же Доминик Файк стал успешен и благодаря участию в сериале «Эйфория». Так что да, нашего Доминика Файка и там, и тут показывают. Дальше здесь, до финала часа, встретим Farris Movement и Джастин Бибера. «Live My Life» скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин» – кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф».
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: «Кодекс Данте» в кино с 9 июля, 18+.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Могло ли быть лучше что-то в этот летний вечер здесь на Европе Плюс? Конечно, нет. Это Forest Movement и Джастин Бибер в финале этого часа. Live My Life. Дальше здесь еще больше хитов, еще больше музыки. Все, что вы любите, все, что умеет радиостанция номер один в России. В часе новом все welcome.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Рашен и Рау Алехандро на Европе Плюс. Понго. 18 часов 19 минут в Москве. Продолжаем прогревать летнюю обстановку с помощью горячей музыки, горячих хитов. Продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха, так что заряжаемся. Впереди группе Tokyo Hotel. Услышим California Nights и дождемся классный хит от Терри Свимс Mr. Know It All через пару минут.
1: Реклама.
2: До обеда 2 часа.
3: Ой, сил нет.
4: Спустимся в магазин за онигири от Просуши.
2: Берем и чек сохраним. Участвуем в акции.
4: Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг. А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
2: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус. Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилам, количестве призов, сроках, месте и порядке получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
5: ВИЧ
6: спит?
7: Меня это точно не коснется.
8: Все заразившиеся ВИЧ думали именно так. Не надейся на авось. Пройди обследование в поликлинике по месту жительства.
9: Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
11: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
12: Но это ведь долго и сложно.
11: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
12: Звучит надежно.
11: Конечно. Звони 201-22-50.
13: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Внутрикостная дентальная имплантация.
15: Премьера на домашнем.
16: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
15: О таком враче мечтают многие.
17: Этот красавчик свободен?
15: Но получит его только зрительницы домашнего.
17: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
15: Женский доктор.
18: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
15: С настоящим мужским характером.
19: Я здесь, рядом.
15: Доктор, я боюсь. Завтра в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: говорить гудбай этому уикенду пока еще рановато. Целый вечер воскресенья впереди, так что отлично отдохнем под лучшую музыку. Продвигаемся далее нескучно вместе с Clank Carousel, слышим Ride и новинку от Ave тоже с нами. Meet Me in the Dark совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: замечательный трек от French Montana на Европе Плюс, Ever Since You Left Me. Если нравится песня, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Там все начинается по новой на следующей неделе, так что welcome, голосуйте за понравившиеся треки. Пока же движемся далее вместе с Маранди, услышим Angels. И до финала часа здесь Робин Шульц, One by One, совсем скоро.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.

0: Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцент 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Marshmallow и Portugal The Man на Европе Плюс и Phoenix. 19 часов 20 минут в Москве. Tonight еще много всего хорошего может произойти, так что продвигаемся далее в режиме уикенда, заряжаемся перед новой неделей. Завтра вечером, кстати, можно будет тоже неплохо подзарядиться. Завтра возвращается летний вайб, так что с 20 до 22.00 здесь на Европе Плюс особо летний плейлист. Обязательно подключайтесь, будет жарко. Пока же жары добавят Shoes, услышим Only You и дождемся Beowulf Phoenix. Через пару минут.
1: Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич Верона Кроста со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298 15 45. 298 15 45.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: дождемся Бенсона Буна с «Rem Here for Someone Else» на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Фарбен, Рене Миллер, Body Talk. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
10: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
11: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
10: Ты станешь очень богатым человеком.
11: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
1: Европа+.
12: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

Годжи на Европе Плюс, Мичико, вот под такие ритмы и проходит лето. Надеюсь, проходит не скучно, музыкально и очень-очень позитивно. Так что продвигаемся далее, пока еще в режиме отдыха. Вместе с нами впереди суперхит от BTS, услышим Swim. И дождемся Кэлвина Харриса и Джази, тоже весьма летние ритмы. Satisfy, совсем скоро.

0: плюс.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Шанс. Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории. 240-24-24.

0: Один из лучших электронных музыкантов планеты Кельвин Харрис на Европе Плюс и Satisfy. Ну, если нужно побольше таких танцевальных треков, не забывайте про наши подкасты Top Club Chart и Residence на сайте europaplus.ru легко найти. Так что welcome, заходите, пока же. Впереди у нас очень красивая вещица от David Thames, Rain Dance. И дождемся новинку от Mizmo. Hello, совсем скоро.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Права этим летом. С автошколой «Шанс». Выбирайте учебный автомобиль, открывайте любую категорию, записывайтесь и учитесь у профи. «Шанс» – кандидат в резиденты Сколково. Старт занятий каждый день.

пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.

0: Реклама.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Эх ты, интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
3: Андулин. Кровля на все руки.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Варя Кайзен на Европе Плюс, I Can't Wait. Но ждать уже не нужно, лето в разгаре, так что остается им только наслаждаться. Отдыхаем, классно проводим время. Завтра, если что, просыпайтесь пораньше. Здесь будет еще и летнее У с утра с 7 до 10 на Европе Плюс. Много всего интересного и бодренько, так что подключайтесь обязательно. Начнем новую неделю не скучно. Пока же продвигаемся далее вместе с Элли Голдинг. Слышим Love Me Like You Do и дождемся Марка Дан. Let Me Die совсем скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Обладатель премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидат в резиденты Сколково. Обучаем на все категории.
3: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Pongo, это Russian и Rauf Alejandro на Европе Плюс, такой ямайский русский в нашем плейлисте. Ну и погодка вполне себе ямайская. Наслаждаемся летом под лучшие хиты. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И Teddy Swims тоже дождемся. Mr. Know It All через пару минут.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: «Моя Мишель» на Европе Плюс, на малиновой луне. Ну, клубничную луну мы недавно наблюдали. Теперь ждем, когда будет малиновая. И другие ягодно-летние оттенки, конечно же, тоже. Продвигаемся далее. В вечернем режиме расслабляемся под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Миша Миллер, Алекс Вилея, «Бам-бам». И дождемся Тимофея Барташ, «Бренес Хевен». Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. «Летнее У» на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: и Бартош Бренес на Европе Плюс. Heaven. Ритмично завершаем очередной час этого уикенда. Продвигаемся далее. Также не скучно. Еще больше классных хитов будем заряжать в часе новом. Так что всем классного отдыха. Оставайтесь с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и...

0: Так что голосуйте, заходите на сайт europaplus.ru. Пока же также по-летнему движемся далее. Don't Wanna Go Home от Медузы через пару минут. И дождемся Алекса Ворона. Fever Dream на Европе+.
1: Реклама.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операцию пластической хирургии и импланты. Шале Санте. 8-800-198-98.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
8: Так, чемодан собран. А что возьмем в поезд?
9: Анигири от Просуши. Чек сохраним, участвуем в акции.
8: Точно! Еженедельно разыгрывают сертификаты на шопинг.
9: А главный приз в финале – 200 тысяч рублей.
10: Купи Просуши в магазине или ресторане, зарегистрируй чек и выиграй Просуши. Лови удачу на вкус.
11: Срок проведения акции с 23 июня по 27 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте winprice.prosushi.ru.
12: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
13: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Home. Да, домой идти не хочется. Отличная летняя погодка, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь. Так что обязательно можно и прогуляться, причем под любимую музыку. Слушать ее можно теперь и в приложении Radio Hub. Обязательно скачивайте. Там очень много потоков различных музыкальных. Так что на любой вкус себе что-нибудь интересное найдете. Ну и у нас здесь всегда что-нибудь интересное есть. В ближайшие минуты немного рока. Заряжаем от Imagine Dragons Believer. И дождемся Зейна Die For Me совсем скоро.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. 240-24-24.
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
6: Ваше здоровье
7: ближе, чем кажется.
6: Только протяните руку.
7: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
6: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
7: В приложении лаборатории «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
6: Подробности на сейлаб.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: 18+.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
14: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
13: Не упустите свой шанс стать родителями.
14: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Рекламная служба в Краснодаре.
17: Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Заряжаем отличный нон-стоп на Европе Плюс. Полчаса без остановок. Впереди только хиты. А с нами в это время Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Snowter, talk to you. Кунзирев, Лос-Лондон, Galaxy. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп по Европа Плюс.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Да, говорим потихоньку goodbye этому уикенду. 23 часа и 20 минут в Москве. Но если вы классно отдохнули, подзарядились, завтра утром еще не помешает подзарядиться немного, потому что завтра с 7 до 10 здесь летнее УНО на Европе Плюс. Обязательно подключайте, все будет бодро, не скучно. Пока же движемся далее вместе с новинкой диджей Годжа Мичико. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть через пару минут.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Кандидат в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
2: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
3: В CL-клиник прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Ваша мечта о совершенной фигуре и привлекательном лице становится реальностью в клинике Евромед. Здесь доступны все этапы преображения, от операции до восстановления. Запишитесь на бесплатную консультацию пластического хирурга и сделайте первый шаг к новой версии себя. Телефон +7 861 205 50 50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на «Авито Спецтехнике». Выбирайте из 70 тысяч предложений. «Авито Спецтехника» – большой выбор техники в аренду. «Авито Спецтехника» не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным «Авито» на 24 июня 2026, 12+.
7: Он прячется в темноте. Он тверд, как алмаз.
8: Это всего лишь камень в почке, а не злодей из кино.
9: В CL-Доктор удаляют камни без разрезов.
10: Ювелирная точность.
9: Вы снова в строю. Избавьтесь от камней в CL-Доктор. Краснодар, Северная, 418. 8-861-205-48-75.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Диджей Годжи на Европе Плюс. Мичико. Примерно так звучит лето, ритмично. Очень круто. Так что продвигаемся далее в этих летних ритмах. Завтра вечером, кстати, не забудьте подключиться к летнему вайбу. В 20.00 особо горячий плейлист будет на Европе Плюс играть. Как всегда, по будним вечерам теперь. Так что welcome завтра. Не пропустите летний вайб. Пока же. BTS Swim. И дождемся Маршмелла через пару минут. Феникс на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. Рекламная служба в Краснодаре.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных песен мы послушаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Заряжаем нон-стоп. С нами в это время Мизмо. Hello.

0: общем, отлично проведем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А немного соул-музыки добавим. Это нам, точнее, в этом нам поможет Тедди Свимс. Парень, которого прозвали классикой этого жанра. Мистер Know It All. Через пару минут дождись обязательно.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

бы, кстати, и не взлетел так высоко, если бы сюда не приложила свою изящную руку Дженни из Blackpink. Просто взяла, добавила щепотку K-pop вайба и свой невероятный голос, и работа Кевина Паркера заиграла новыми красками. Это Tame Impala на радио.

0: Is it Satisfy? That's what we do. Еще больше танцев откинет парень из Норвегии Алан Уокер в компании Забеллы Мелкман и Катрин Орайан Broken Strings. И немного сильной музыки из Техаса Post Malone Cold. И это лишь малая часть того, что я приготовил. Суперхитов будет много, так что оставайся.
1: Реклама.
2: Жаккар F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Жаккар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: темой Walk With Me.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер ТУ 230720.

передано Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вика его простимулировала на создание еще одного хита. Так что ждем от Авы. Надеюсь, он не будет тянуть с этим вопросом. Окей, уже 1:33 в Москве. Погнали дальше. На подходе еще одна свежая тема под названием «Мафия стайл» от Trap House Mafia и Алекс Уоррен. Работа «Fever Dream». Дождись обязательно.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

Распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Ужель, Эмаэль Энджел и Ультра Нейт «Moving to the Sun». Так, будут и солнечные темы из разряда Дамиана Дэвид и «Next Summer». И опадкинем немного танцев из Германии. Алек Фарбин, Рене Миллер, «Body Talk».

0: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
1: Ну ок, я бы послушал.
0: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
1: Ну ок, я бы сыграл.
0: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Ru. Но и не забываем, да, что у нас есть не только Топ Клаб Чарт, но и...
1: Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов.
2: Дебют недели. Беовулф. Феникс.
3: Зажечь огни земли.
2: Лучший взлет. Маршмелло и Португал Зе Мэн. Феникс. Номер один. Бай Индия. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер, серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.

наши музыкальные потоки, а их на минуточку целых 8. Урга, урбан, кей-поп, рок, лайт и другие направления. Так что заходи на europaplus.ru, там есть ссылка для скачивания. Жми и устанавливай радиохаб, свой телефон, чтобы все это было всегда под рукой. Я пока расскажу, чего услышим прямо сейчас. Например, проект «Шангай». Вспомним классную вещицу «Ла Луз» и электронный проект из Финляндии «Эбон» и трек «Холлоу».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.